0: да побегу. Хотя я не мог, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, тебя мы гей гонит.

Готовность! Первый! Второй! Третий! Начинаю отсчет! Пять, четыре, три, два! Старт!